0: часа 27 минут. Эхо-Р Плюс.
1: Только хиты.
2: Все ритмы ловы в сборе. Значит, начинаем уже, а не вскоре. Значит, начинаем уменьшать просторы. Значит, продолжаем поджигать танцполы. Снова и снова меньше места. Каждый свой, нам вовсе не те

0: KFC krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiljas 1 plus 1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Здесь Интриша. В последний раз у торгового центра Моллс ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии с 3 апреля по 4 мая у торгового центра Моллс.
4: Номер один этой недели.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedera sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Пусть льет дождь, пусть кусают комары. С интернетом Теле 2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле 2 или на Теле 2 ЛВ и узнай больше. Теле 2. Быстрый интернет для разумного использования.
4: Здесь Интриша. В последний раз у торгового центра Моллс ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии с 3 апреля по 4 мая у торгового центра Моллс.

0: Piedāvājums KFC Krastailā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
1: Optibet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bars.
2: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Здесь Интриша. В последний раз у торгового центра Моллс ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии с 3 апреля по 4 мая у торгового центра Моллс.
4: EHR.FM представляет
5: EHR Plus. Рига 96.2. EHR Plus. Рига.
4: Только хиты. Номер 2.

0: esi krastailā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiljas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Пусть льет дождь, пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
3: Эй, здесь Интриша! В последний раз у торгового центра Моллс ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии с 3 апреля по 4 мая у торгового центра Моллс.
4: Номер один этой недели.

0: kodu 2122 un saņem lielo Boxmaster tortiljas 1 plus 1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Здесь Интриша. В последний раз у торгового центра Моллс ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии с 3 апреля по 4 мая у торгового центра Моллс.
4: ЭХР.ФМ представляет
5: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
4: Только хиты.
6: Сегодня будет облачно с прояснениями без осадков. Температура воздуха от плюс 5 до плюс 15 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 1-3 метра в секунду.

будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 5 до плюс 15 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 1-3 метра в секунду.

0: 6:40.
1: Par EHR Mads teikt.
2: Tiem tak jumts aizbraucis.
1: Mēs dalām naudu, uzsaucam festivālus un vedam klausītājus uz koncertiem. Bet tagad laiks patiešām noraut jumtu. EHR. EHR šovasar atkal gāzēs pa Latvijas ielām ar kabrioletu. Tas parādīsies tur, kur tu to gaidi, un arī kur to vismazāk gaidi. Un tas pazudīs, pirms paspēsi pamirkšķināt. Nedomā daudz, počē kabriķi. Nofočēji! Iepausto to Instagram storijā un laimēs supdēli. YOLO! EHR kabriķis gāzē pretī vasarai kopā ar Reo. Vairāk kā ūdens.
3: Īpašais piedāvājums KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Пусть льет дождь, пусть кусают комары. С интернетом Теле 2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле 2 или на Теле 2 ЛВ и узнай больше. Теле 2. Быстрый интернет для разумного использования.
6: Эй, здесь Интриша! В последний раз у торгового центра Моллс ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии с 3 апреля по 4 мая у торгового центра Моллс.
7: Плюс только хиты.
1: Вторую неделю хит-парад.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 LV или в любой центр клиента в Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая. Или пока акционное устройство есть в наличии. Теле 2.
2: OptiBet Sporta Bars. OptiBet Sporta Bars. OptiBet Sporta Bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet Sporta Bars.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 5 до плюс 15 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 1-3 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: В тренде с Рига Плаза. Одежду на каждый день и для особых случаев предлагают Пик энд Клаппенбург, Half Price, New Yorker и другие магазины. Заезжай, порадуй себя! Рига Плаза.
0: Бодрое утро на ЭХР Плюс вместе с Кафиасбанка ЛВ.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: 7 часов 22 минуты.
1: Вот что ты услышишь дальше.
2: Pelnīju visgaršīgāko. Šajā māmiņdienā iepriecinu viņu ar skrīveru saldumiem. Izvēli, kas uzbur neaizmirstamu garšu un patiesas rūpes. Pieejami veikalos visā Latvijā un arī online. Skrīveru saldumi LV. Skrīveru saldumi – saldākais. Paldies, mammu!
3: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
4: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
3: Ух ты! Безумно выгодно.
5: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
6: Ты знаешь, что на День мамы можно подарить цветы, которые не вянут? Подарком от L'Occitane и мама, и бабушка, и крестная смогут наслаждаться намного дольше. Моя мама заслуживает самого лучшего, и это L'Occitane. Подарки в праздники и в будние дни. Alfa Акрополь, Спице, Галерея Центрс и в интернет-магазине. L'Occitane.
7: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая. На весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
8: Mosties saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju! Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu! Tagad ieņem zemo startu un aiziet! BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
9: Я не могу без тебя.
10: 10 мая в День матери в Xiaomi Arena незабываемый вечер в компании Валерия Меладзе. Концерт, который вдохновит и наполнит сердца любовью. Почувствуйте уникальную энергетику и магию его песен. Смотри. Валерия Меладзе. 10 мая. Xiaomi Arena. Билеты в продаже в сети Билеша Сервис. Лучший подарок любимым к празднику.
11: Ваш ребенок увлекается музыкой?
12: Этим летом в Риге в семейном центре «Рис» проходит музыкальный лагерь.
11: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
12: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
11: Лагерь проходит в июле в семейном центре «Рис».
12: Запишите ребенка сейчас. Demenes Riffs LV.
13: Пусть лето зазвучит ярко.
11: Подробнее Demenes Riffs LV.
14: Tā armora nostiprina pamatus dzelzbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora – dzelzbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora – LV.
15: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
16: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
17: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzē ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
18: Бодрое утро на ЭХР.

0: 7:32.
1: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
2: Сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от +5 до +15 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 1-3 метра в секунду.
1: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза». Утро будет добрым вместе с кафе с банка ЛВ.

0: 7:38.
1: Далее.
2: Next.
3: Не трать время на дураков, которые не ценят это.
2: Перестань вкладывать в то, что не радует. Инвестируй в кофе. Это изменит твое утро. Кафиес Банка. Свежеобжаренный, самый вкусный кофе в городе, который прочувствовать. Кафиесбанка.лв. Это другой уровень.
1: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Pādari savu pasauli plašāku!
4: Māja dišpirkumi, veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Caparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
5: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Интеграция радиорисинаюми». Реклама связана с выборами ПСМ 3 октября. Подробная информация ehr.fm/politiska-reklama.
6: Ни один политик не сделал столько для развития экономики Латвии, сколько Айнарс Шлессерс. Между Ригой и Юрмалой находится Салиена, один из крупнейших проектов недвижимости в Латвии. Дома, школы, детские сады, торговый центр, спортивные сооружения и площадки. Проект развития Салиена – это проект Шлессерса. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.

0: Оперативные кустарники и теплицы, инструменты для работы в саду, техника и роботы-газонокосилки, консультации ландшафтных архитекторов, грили, бани, садовая мебель, террасы и детские площадки. Все для вашего сада на выставке «Сад и стиль жизни» 9 и 10 мая на Кипселе. Бесплатная парковка.
1: Tikai trīs dienas atlaižu maratons līdz 50%. Modes centrā podium Brīvības gatvē 201. Modes zīmoliem Calvin Klein, Karl Lagerfeld, Furla, Armani, Luisa Spagnoli, Emme Marella, Liu Jo, Betty Barclay, Marco Polo, Juk, G-Star un citiem. Atlaižu maratons līdz 50%. Modes centrā podium Tirzniecības centrā Teika Plaza Brīvības gatvē 201. Tikai trīs dienas. Pasteidzies!
2: Прекрасная музыка, аромат сирени и незабываемое весеннее настроение в честь 80-летия Института садоводства. Приглашаем вас на концертную программу «Эс-Зеду» в сад сирени в Добеле 22 мая в 6 часов вечера. В концерте примут участие Елговский Биг Бенд, Дауманс Каунинч и другие. Специальный гость – Гундарс Аболинч. Билеты на сайте «Билишу Парадейза». С ними вы сможете наслаждаться садом сирени в течение всего дня.
3: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija – mans lepnums.
4: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi –

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Пусть льет дождь, пусть кусают комары. С интернетом Теле 2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле 2 или на Теле 2 ЛВ и узнай больше. Теле 2. Быстрый интернет для разумного использования.

0: 7:48. Интересные факты вместе с Dreamy. All dreams in one Dreamy. Знаешь ли ты, что более половины людей предпочитают отмечать День матери в ресторане? Около 52% проводят этот день в ресторанах, и все чаще к таким теплым встречам добавляются практичные подарки, которые радуют еще долго после праздника. Порадуй маму подарком, который облегчает повседневную жизнь. Ручной пылесос Dreamy V11 Essential. Его мощность 150 Вт и эффективность фильтрации 99,9%. Чистота в доме без лишних усилий, а у мамы больше времени для себя. Интересные факты вместе с Dreamy. All dreams in one Dreamy.
1: Утро будет добрым вместе с кофе с банка ЛВ.

0: услышишь дальше.
1: Металл не мусор, это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 270 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
2: На первом месте в топ-5 недели от lieliskadavana.lv подарочный комплект «Виняй». lieliskadavana.lv. Топ-подарки ко дню матери.
0: В обувных магазинах NS King летняя коллекция для всей семьи уже в продаже. Скоро выпускной? Не откладывай! Ведь скидки на всю весеннюю обувь до 50%. NS King. Обувь, которая ведет вперед.
3: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais.

0: vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
1: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
2: О, поэтому выбираю основательность, а не временное решение.
3: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
4: Signet Bank piedāvā. Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storens un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
5: Ты когда-нибудь задумывался, какие треки сейчас на пике популярности? Каждый будний день, ровно в 5 часов вечера, включай ЭХР Плюс и узнай первым, какой трек сегодня станет номером один.
6: Со мной Катя Ерофеевой.
5: Будь частью главного хит-парада страны. Голосуй за свои любимые треки на ehr.fm.
6: Вместе с lieliskadavana.lv.
7: Īpašais piedāvājums KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
8: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 LV или в любой центр клиента в Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая или пока акционное устройство есть в наличии. Теле 2.
9: OptiBet Sporta Bars. OptiBet Sporta Bars. OptiBet Sporta Bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet Sporta Bars.
5: EHR.FM представляет
6: EHR Plus. Рига 96.2. EHR Plus. Рига.
5: Только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
10: Сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 5 до плюс 15 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 1-3 метра в секунду.
5: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
10: Попади в десятку с подарочной картой «Рига Плаза». Если хочешь порадовать, подари подарочную карту на покупки в 150 магазинах «Рига Плаза». Теперь ее можно приобрести и в интернете. Заходи на «Рига Плаза ЛВ».
5: Утро будет добрым вместе с кафе с банка ЛВ.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 8:10.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: ЭХР Плюс.
3: Отличные новости. Скидка 10 центов за каждый литр топлива в приложении Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации

0: Origo sezonāli ir klāt. Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesuāriem un vēl.
1: No 6. līdz 9. maijam.
0: Origo.
2: Here we go! Vot što ti uslišiš dalje.
3: Mamma pelnījusi visgaršīgāko. Šajā māmiņdienā iepriecina viņu ar skrīveru saldumiem. Izvēli, kas uzbur neaizmirstamu garšu un patiesas rūpes. Pieejami veikalos visā Latvijā un arī online. Skrīveru saldumi LV. Skrīveru saldumi – saldākais. Paldies, mammu!
4: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
5: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
4: Ух ты! Безумно выгодно.
6: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
7: Металл не мусор, это деньги. В Refund мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Рига, 2К70, Даугавпилс, Мотору 2А. Refund LV, ваш металл стоит больше.

0: декоративные кустарники и теплицы, инструменты для работы в саду, техника и роботы-газонокосилки, консультации ландшафтных архитекторов, грили, бани, садовая мебель, террасы и детские площадки. Все для вашего сада на выставке «Сад и стиль жизни» 9 и 10 мая на Кипселе. Бесплатная парковка.
1: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
2: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Гриль 89,99. Батут с защитной сеткой и лестницей в комплекте 169 евро. Пятиместный комплект садовой мебели 459 евро. Касину Кай. Предложение действует в магазинах Касину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
3: Volkswagen Festivals tuvojas. Tikai 6 dienas. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. maija visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
4: В ближайшее воскресенье не забудь поздравить любимую маму с Днем Матери.
5: В салоне «Зеды он Зеды» на Кроню 23Б вас ждет невероятное количество ярких и запоминающихся, нежных и воздушных, срезанных цветов и букетов, которые напомнят вашей маме о вашей любви и заботе. «Зеды он Зеды» Кроню 23Б или с доставкой на «Зеды он Зеды» ЛВ.
6: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бонэ Типс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бонэ Типс АБЦ.
7: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zivi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
8: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
9: Pusļot došķi. Puskusēt, kamarī. С интернетом Теле 2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле 2 или на Теле 2 ЛВ и узнай больше. Теле 2. Быстрый интернет для разумного использования.
10: OptiBet – спорта барс. OptiBet – спорта барс. OptiBet – спорта барс. Спортс. Спеле. Бауда. OptiBet – спорта барс.
11: EHR Plus. EHR Plus.
12: Утро будет добрым вместе с кафе с банка ЛВ.

0: Origo sezonāli ir klāt. Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesuāriem un vēl.
1: No 6. līdz 9. maijam.
0: Origo.
2: Daļie.
1: Next.
3: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 11. maijam. Avokādo 49 centi gabalā. Rimi.
4: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA.lv.
5: Я не могу без тебя.
6: 10 мая в День матери в Xiaomi Arena незабываемый вечер в компании Валерия Меладзе. Концерт, который вдохновит и наполнит сердца любовью. Почувствуйте уникальную энергетику и магию его песен. Смотри. Валерия Меладзе. 10 мая. Xiaomi Arena. Билеты в продаже в сети Билеша Сервис. Лучший подарок любимым к празднику.
7: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Lego, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
8: Īpašais piedāvājums KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC.lv.
2: EHR.FM представляет.
1: EHR Plus. Рига 96.2. EHR Plus. Рига.
2: Только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
9: Сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 5 до плюс 15 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 1-3 метра в секунду.
2: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
1: Только хиты!

0: такие классные очки. Наверное, стоили целое состояние.
1: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
0: Ух ты! Безумно выгодно.
2: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
3: Ты знаешь, что на День мамы можно подарить цветы, которые не вянут? Подарком от L'Occitane и мама, и бабушка, и крестная смогут наслаждаться намного дольше. Моя мама заслуживает самого лучшего. И это L'Occitane. Подарки в праздники и в будние дни. Alpha Acropole, Spice, Galleria Centers и в интернет-магазине. L'Occitane.
4: Я Макс Амазак. Paliek vairāk ar Samazina LV, viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 LV.
6: Anita, 32 gadi. Piedzīvojot smagāko brīdi savā dzīvē, man bija grūti tikt galā ar emocijām. Tās mani pārņēma, pamazām atspoguļojās manā pašsajūtā un ārējā izskatā. Es sapratu, ka vēlos atgriezties pie sevis. Spēru pirmo soli uz My Fitness. Šodien es ne tikai esmu atguvusi savu formu, bet arī pārliecību un pašvērtējumu. My Fitness man ir robeža starp dzīvi pirms un pēc. Šis ir mans My Fitness stāsts. Ienāc My Fitness un Сад Саву.
7: Большая весенняя распродажа Acrosale начинается только с 8 по 10 мая.

0: 9 часов 34 минуты.
1: Эй, любители кофе! В этом месяце на заправке

0: избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку Autoparstrada LV.
1: Далее. Next.
2: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūs trimī veikalu plauktos. Līdz 11. maijam zīmola Annele produktiem atlaida līdz 25%. Ar mans Rimī karti piena šokolāde Milka 90 līdz 100 gramu iepakojumā 1,29 €. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaida līdz 40%. Rimī.
3: Tikai 3 dienas atlaižu maratons līdz 50% Modes centrā Podium, Brīvības gatvē 201, Modes zīmoliem Calvin Klein, Karl Lagerfeld, Furla, Armani, Luisa Spagnoli, Emme Marella, Liu Jo, Betty Barclay, Marco Polo, Juk, G-Star un citiem. Atlaižu maratons līdz 50% Modes centrā Podium, Tirzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Tikai 3 dienas. Pasteidzies!
4: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Интеграция радиорисинаюми». Реклама связана с выборами ПСМ 3 октября. Подробная информация ehr.fm/politiska-reklama.
5: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию Ryanair. Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс.
6: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
7: Īpašais piedāvājums KFC Krastajelā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
1: Третью неделю хит.

0: только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха составит плюс 12, плюс 15 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 10:10.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: vai zvani. TET – stiprākais savienojums.
1: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
2: В обувных магазинах NS King летняя коллекция для всей семьи уже в продаже. Скоро выпускной? Не откладывай, ведь скидки на всю весеннюю обувь до 50%. NS King – обувь, которая ведет вперед.
3: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
4: О, поэтому выбираю основательность, а не временное решение.
5: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
6: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
7: Echo R Plus представляет.
8: 16 мая в Елгове в ночном

10:31. Интересные факты вместе с Dreamy. All dreams in one Dreamy. Знаешь ли ты, что один из самых популярных подарков на День матери – это открытка? В этот день по всему миру отправляются миллионы открыток, однако люди выбирают дарить и что-то практичное, чтобы забота о маме продолжалась еще долго после праздника. Порадуй маму подарком, который облегчает повседневную жизнь. Ручной пылесос Dreamy V11 Essential. Его мощность 150 Вт и эффективность фильтрации 99,9%. Чистота в доме без лишних усилий, а у мамы больше времени для себя. Интересные факты вместе с Dreamy. All dreams in one Dreamy.

0: и стиль жизни. Яркая цветочная рассада и плодовые деревья, декоративные кустарники и теплицы, инструменты для работы в саду, техника и роботы-газонокосилки, консультации ландшафтных архитекторов, грили, бани, садовая мебель, террасы и детские площадки. Все для вашего сада на выставке «Сад и стиль жизни» 9 и 10 мая на Кипселе. Бесплатная парковка.
1: Volkswagen Festivals tuvojas tikai 6 dienas. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. maija visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 12. maijām LV veikalos litrs piena baltais, 79 centi, 200 grami siera ar olīvām un tomātiem Landana, 2,49, kilograms ābolu idared, 79 centi, LV desertiem, 35% atlaide un 100 trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum Lemon, vispār 16,99, jeb tikai 17 centi par vienu. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покаматы по всей Латвии.

0: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
1: Просыпайся под музыку, которая задает ритм нового дня с 6 до 9 утра на ЭХР+. Только хиты, которые помогут начать утро с драйва и хорошего настроения. Включайся в ритм с ЭХР+. Вместе с кофе Азбанка ЛВ. Самым вкусным кофе в городе.

10:50. Интересные факты вместе с Dreamy. All dreams in one Dreamy. Знаешь ли ты, что День матери – один из самых популярных праздников? Например, в США он занимает одно из первых мест по объему подарков. В этот день люди чаще всего дарят цветы, сладости и практичные подарки для повседневной жизни. Порадуй маму подарком, который облегчает повседневную жизнь. Ручной пылесос Dreamy V11 Essential. Его мощность 150 Вт и эффективность фильтрации 99,9%. Чистота в доме без лишних усилий, а у мамы больше времени для себя. Интересные факты вместе с Dreamy. All dreams in one Dreamy.

0: ЛВ. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая. На весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
1: В ближайшее воскресенье не забудь поздравить любимую маму с Днем Матери.
2: В салоне «Зъеды он зъеды» на Кроню 23Б вас ждет невероятное количество ярких и запоминающихся.

запоминающихся, нежных и воздушных срезанных цветов и букетов, которые напомнят вашей маме о вашей любви и заботе. Зеды он Зеды. Кроню 23Б или с доставкой на Зеды он Зеды ЛВ.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха составит плюс 12, плюс 15 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: В тренде с Рига Плаза. Одежду на каждый день и для особых случаев предлагают Пик энд Клаппенбург, Half Price, New Yorker и другие магазины. Заезжай, порадуй себя! Рига Плаза.

0: тренировочное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 11:10.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия. Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель – Зентива Групп АС, филиал в Латвии.
1: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
2: Tiešsaistes modes veikals Souls.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Souls. Lejupielādē stilu.
0: Порадуй маму подарком, который облегчает повседневную жизнь. Ручной пылесос Dreamy V11 Essential. Его мощность 150 Вт и эффективность фильтрации 99,9%. Чистота в доме без лишних усилий. А у мамы больше времени для себя.
3: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
4: О, поэтому выбираю основательность, а не временное решение.
5: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
6: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
7: Volkswagen festivāls tuvojas. Tikai 6 dienas. Galvu reibinoši piedāvājumi. Elpo aizraujoši ietaupījumi. Līdz pat 23,500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. maija visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
8: На втором месте в топ-5 недели от lieliskadavana.lv полет на воздушном шаре «Lieliska Davana». lieliskadavana.lv – топ-подарки ко дню матери.
9: Только на этой неделе еще выгоднее. Во всех магазинах Vision Express скидка 40% на оправу или линзы для очков. Vision Express – твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
10: Signet Bank piedāvā Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storens un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.

0: конце провода.
1: Далее.
2: Next.
3: Что же там внутри? Вечно ноет и болит. Скоро
1: Par EHR Mad Staked.
4: Tiem tak jumts aizbraucis.
1: Mēs dalām naudu, uzsaucam festivālus un vedam klausītājus uz koncertiem. Bet tagad laiks patiešām noraut jumtu. EHR. EHR šovasar atkal gāzēs pa Latvijas ielām ar kabrioletu. Tas parādīsies tur, kur tu to gaidi, un arī kur to vismazāk gaidi, un tas pazudīs pirms paspēsi pamirkšķināt. Nedomā daudz, počē kabriķi! Nofočēji! Iepausto to Instagram storijā un laimē subdēli! YOLO! EHR kabriķis gāzē pretī vasarai kopā ar Reo vairāk kā ūdens.
2: Mamma pelnījusi visgaršīgāko. Šajā māmiņdienā iepriecina viņu ar skrīveru saldumiem. Izvēli, kas uzbur neaizmirstamu garšu un patiesas rūpes. Pieejami veikalos visā Latvijā un arī online. Skrīveru saldumi LV. Skrīveru saldumi – saldākais. Paldies, mammu!
5: Māja dišpirkumi, veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Caporal certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Ryobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēr stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
6: Мэнес Аптека советует. В мае на продукцию бренда Эуцерин действуют скидки до 40%. Термокосметические средства Эуцерин подходят для всех типов кожи и различных ее потребностей. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты ВСЛИБА. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
7: В обувных магазинах NS King летняя коллекция для всей семьи уже в продаже. Скоро выпускной? Не откладывай! Ведь скидки на всю весеннюю обувь до 50%. NS King – обувь, которая ведет вперед!
8: Лето вашего ребенка может быть не только веселым,
9: но и по-настоящему полезным.
10: Подарите ему возможность побеждать вместе с шашечным лагерем «Дома от Прекс» в семейном центре «Ривз».
11: Логика, уверенность в себе, новые друзья и увлекательные занятия. Все в одном месте.
10: Количество мест ограничено, поэтому записывайтесь уже сейчас на «Gymnasrivs.lv».
11: Умное лето начинается здесь, в семейном центре «Ривз». Подробнее «Gymnasrivs.lv».
12: Ты когда-нибудь задумывался, какие треки сейчас на пике популярности? Каждый будний день ровно в 5 часов вечера включай EHR Plus и узнай первым, какой трек сегодня станет номером один.
13: Со мной Катей Ерофеевой.
12: Будь частью главного хит-парада страны. Голосуй за свои любимые треки на ehr.fm.
13: Вместе с lieliskadāvana.lv.
14: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
15: No 29. aprīļa līdz 12. maijam Baltmaize Fazer gardā kefīra 600 gramu 1 eiro 59 centi. Un cepumi Selga dažādi veidi 180 gramu 85 centi.

0: продолжении «Главный русский топ».
1: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Интеграция радио Ресенаюми». Реклама связана с выборами ПСМ 3 октября. Подробная информация ehr.fm/politics-reklama.
2: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
3: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
4: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буницепс АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буницепс АБЦ.
5: Твоя спальня – это твоя гавань спокойствия. Юск предлагает не только постельное белье. Мы предлагаем ощущения. Открой для себя наш мир дизайна без границ. От вдохновленных природой оттенков до элегантных узоров. Окутай себя красотой и преобрази свою спальню. Приходи в Юск и найди свое постельное белье.
6: Прекрасная музыка, аромат сирени и незабываемое весеннее настроение в честь 80-летия Института садоводства. Приглашаем вас на концертную программу «Эс-Зеду» в сад сирени в Добеле 22 мая в 6 часов вечера. В концерте примут участие Елговский Биг Бенд, Дауманс Каунинч и другие. Специальный гость – Гундарс Аболинч. Билеты на сайте «Билиши Парадейза». С ними вы сможете наслаждаться садом сирени в течение всего дня.

попади в десятку с подарочной картой «Рига Плаза». Если хочешь порадовать, подари подарочную карту на покупки в 150 магазинах «Рига Плаза». Теперь ее можно приобрести и в интернете. Заходи на «Рига Плаза.ЛВ».

0: всем большой привет, кто прямо сейчас вместе с нами на Эхо Р+. На часах 12, пятница, в студии Роберт Берестов. И это главный русский топ. 40 лучших треков недели, которые получили вашу поддержку. Перед тем, как распечатать новый список, напомню вам, кто на прошлой неделе занял первые 5 позиций. На 5-й строчке был мод с треком «Намек на нас».
1: Номер 5 прошлой недели.

Русский топ. Номер 4 прошлой недели. Если

0: четвертую позицию удержали Филатов и Керес. Строчкой выше расположился Holy Flame Тану.
1: Номер три прошлой недели.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 12 часов 11 минут.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

Русский топ. Первые на вторую позицию перешли Леша Свик, Нилетто и Мэри Гу с треком «Аритмия». А вот со второй на первую строчку перепрыгнул Лимбо и его трек «С кем ты играешь». Номер один.

0: большой привет еще раз, кто вместе с нами на Эхо R+. Это главный русский топ, и мы готовы к марафону протяженностью почти 3 часа. Сегодня в чарте у нас одна новинка. 4 трека свои места сохраняют, 13 поднимаются и 22 падают. На старте топа у нас Федук, «Ты была рядом».
1: Номер 40.
2: Место сохраняет.

0: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман» всего за 55 евро.
2: Ух ты! Безумно выгодно!
4: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
5: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами ПСЭМ 3 октября. Подробная информация ehr.fm/politiska-reklama.
6: Айнерс Шлессерс предложил создать министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
7: Ты знаешь, что на День мамы можно подарить цветы, которые не вянут? Подарком от L'Occitane и мама, и бабушка, и крестная смогут наслаждаться намного дольше. Моя мама заслуживает самого лучшего. И это L'Occitane. Подарки в праздники и в будние дни. Alpha Acropol, Spice, Galerie Centrs и в интернет-магазине. L'Occitane.
8: Normunds, 36 gadi. MyFitness man ir stāsts par disciplīnu, piemēru un progresu. Izdarīt vairāk, izdarīt labāk gan sacensībās, gan dzīvē, gan darbā ar jauniešiem, kur piemērs bieži ir svarīgāks par vārdiem. Esmu tēvs diviem bērniem, vēlos viņiem rādīt piemēru, ka kustība ikdienā ir norma. Šis ir mans MyFitness stāsts. Ienāc MyFitness un sāc savu stāstu.
9: Nakšņo strādā, satiecies un atgriezies atkal un atkal. Laipni lūdzam Tribe Riga. Dizaina iedvesmota viesnīca, kas radīta gan mūsdienīgiem ceļotājiem, gan arī vietējiem komforta cienītājiem. No stilīgiem numuriem līdz komfortablām telpām, ražīgam darbam, īpašiem kokteiļiem un gardām maltītēm visas dienas garumā. Iegriezies uz mirkli, pieslēdzies darbam vai paliec pa nakti. Seko Tribe Riga.
10: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptiek LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uztura bagātinātājs Eiroaptiek LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: В ближайшее воскресенье не забудь поздравить любимую маму с Днем Матери.
12: В салоне «Зеды и Зеды» на Кроню 23Б вас ждет невероятное количество ярких и запоминающихся, нежных и воздушных, срезанных цветов и букетов, которые напомнят вашей маме о вашей любви и заботе. «Зеды и Зеды» – Кроню 23Б или с доставкой на «Зеды и Зеды» ЛВ.
13: Русский топ.
14: Номер 39.
13: Опускается на одно место. И пусть они...

0: одинок.нет -1 сегодня. Напомню, что голосовать за свой любимый трек вы можете на нашем портале echo.fm и в мобильной аппликации Echo.r. Ставьте свой лайк, когда звучит трек, либо в разделе топы. Ищите того, кого вы готовы поддержать. Двигаемся дальше, и на очереди у нас Лимба с треком Винчестер.
1: Номер 38
2: опускается на 2 места.

0: главный русский топ. И только что вместе с нами была Светлана Лобода с треком «Взрослые девочки не плачут». 5 июля у Светланы состоится сольный концерт в Юрмале. Прозвучат как старые хиты, так и новые. Двигаемся дальше, и на очереди у нас Лиза Губ и Амирчик «Неуловимая».
1: Номер 36
2: опускается на 2.

0: Русский топ. Родион Гордин и Микис с треком «Заблокируй меня» опускаются на две позиции. Совсем скоро мы доберемся и до подъемов, но первая десятка в целом состоит из одних лишь падений. Далее у нас Джонни и Араш «Уходи, уходи».
1: Номер 34
2: опускается на три места.

0: saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbijas šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudījo šodien tikai par 2,60.
2: Металл не мусор, это деньги. В рефонде мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Рига, Двайка 70. Даугавпилс, Мотору 2А. Рефонде ЛВ. Ваш металл стоит больше.
3: Я макса мазак, палек вайрак. Ар самазин ЛВ, висир теж тик венкарш. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Zodu augšā saules zaķi! Dzirdēji jaunumus? Latvijas augstākā virsotne nav gaiziņš. Tā esi tu! Tev sanāk pilnīgi viss un nav neviena iemesla sevi bremzēt. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
5: Перестань вкладывать в то, что не радует. Инвестируй в кофе. Это изменит твое утро. Кофе с банка. Свежеобжаренный, самый вкусный кофе в городе, который прочувствовать. Кофеесбанка.лв. Это другой уровень.
6: Я не могу без тебя.
7: 10 мая в День матери в Шауми Арена незабываемый вечер в компании Валерия Меладзе. Концерт, который вдохновит и наполнит сердца любовью. Почувствуйте уникальную энергетику и магию его песен. Смотри. Валерия Меладзе. 10 мая. Шауми Арена. Билеты в продаже в сети Билеша Сервис. Лучший подарок любимым к празднику.
8: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
9: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
10: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
11: Эхо R+ представляет.
12: 16 мая в Елгаве в ночном

приложения Viada Latvia или Little Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о

0: 33-й по 31-ю позицию врываемся в топ-30.
1: Главный русский топ. 10 предыдущих позиций.
2: Номер 40.
0: Федук, ты была рядом.
2: Номер 39.
0: Мод одинок.нет.

0: 1.
1: Мона, знаешь ли ты? Амигос, всем, кто вместе с нами, это главный русский топ, и мы преодолели стартовую десятку. Главный вопрос сегодня: сможет ли Лимба с треком «С кем ты играешь» удержать первое место второй раз подряд, или кому-то удастся его сместить? Это мы узнаем ближе к 3 часам, ну а сейчас врываемся в топ-30. На старте новинка от Нюши «Полароид».
0: Номер 30.
2: Новинка хит-парад.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха составит плюс 12, плюс 15 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Будь в тренде с Рига Плаза. Одежду на каждый день и для особых случаев предлагают Peek & Cloppenburg, Half Price, New Yorker и другие магазины. Заезжай, порадуй себя! Рига Плаза.
0: Главный русский топ.
2: Номер 29.
0: Опускается на 2.

0: Главный русский топ.
1: Лучшие русские треки уходящей недели. Они все здесь, в главном русском топе. Только что вместе с нами была Зиверт и ее трек «Goodbye». Ну а новая работа под названием «Газ» пока что не попала в чарт. Видимо, ей надо больше времени. Далее у нас самый громкий подъем этой недели. «Тасо», «Таю». Кстати, данный трек недавно занял первое место в топ-5, который ведет Катя Ерофеева. Катюша, если ты вместе с нами, большой тебе привет. Двигаемся дальше. «Тасо», «Таю».
2: Номер 28.
3: Поднимается на 11 мест.

0: Русский топ. Это главный русский топ на Эхо Р+. Кирилл Лирик с треком Oh My Love только что был с нами. Напомню, что голосовать за свой любимый трек вы можете на нашем портале echo.fm в разделе «Топы» и в моменте, когда звучит ваш трек. Либо то же самое можно сделать в нашей мобильной аппликации Эхо Р. Двигаемся дальше, и на очереди у нас Мэри Гу «Заново».
1: Номер 26
2: опускается на два места.

0: точное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 1:19.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
1: Эхо Р Плюс. Интересные факты вместе с Dreamy. All dreams in one Dreamy. Знаешь ли ты, что более половины людей предпочитают отмечать День матери в ресторане? Около 52% проводят этот день в ресторанах, и все чаще к таким теплым встречам добавляются практичные подарки, которые радуют еще долго после праздника. Порадуй маму подарком, который облегчает повседневную жизнь. Ручной пылесос Dreamy V11 Essential. Его мощность 150 Вт и эффективность фильтрации 99,9%. Чистота в доме без лишних усилий, а у мамы больше времени для себя. Интересные факты вместе с Dreamy. All dreams in one Dreamy.

0: Главный русский топ.
1: Филатов и Керес с треком «Иногда» только что были вместе с нами. Сегодня они теряют 5 позиций. Кстати, ребята недавно заглядывали на новое радио в шоу «Что было дальше» и устроили там настоящий музыкальный вечер. Принесли, значит, винил, пластинки и так разошлись в разговоре, что вместо 2 часов эфира получилось целых 3. Ну а дальше поднимаемся выше, и на очереди у нас Мэри Гу с треком «Не ревнуй».
2: Номер 24
0: поднимается на 8.

0: mājās vai zvani. TET – stiprākais savienojums.
1: Tiešsaistes modes veikals Souls.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Souls – lejupielādē stilu.
2: Отличное предложение уже 47 лет. Юск празднует день рождения со скидками до 60% на садовую мебель и мебель для дома, цветочные горшки, шторы, постельное белье и матрасы. Покупайте также на Юск.лв.
3: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
4: Прекрасная музыка, аромат сирени и незабываемое весеннее настроение в честь 80-летия Института садоводства. Приглашаем вас на концертную программу «Эс-Зеду» в сад сирени в Добеле 22 мая в 6 часов вечера. В концерте примут участие Елговский Биг Бенд, Дауманс Каунинч и другие. Специальный гость – Гундарс Аболинч. Билеты на сайте «Билишу Парадейза». С ними вы сможете наслаждаться садом сирени в течение всего дня.
5: Mājas izpirkumi veikalos Kurši. Dārza mēbelēm un noņumiem atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
6: Главный русский топ.
7: Номер 23.
6: Место сохраняет.

0: напоминание, позиции, врываемся в топ-20.
1: Главный русский топ. Десять предыдущих позиций.
2: Номер 30.
0: Нюша, Polaroid.
2: Номер 29.
0: Зиверт, Goodbye.
2: Номер 28.
0: Тасо, Таю. Лирик, Oh My Love.
2: Номер 26.
0: Мэри Гу.

0: 24.
1: Мэри Гу, «Не ревнуй».
0: Номер 23.
1: Ваня Дмитриенко, «Шелк».
2: Сгораю на губах твоих бордовым цветом.
0: Номер 22.
1: Крис Янг, «Танго».
3: Танцуй со мной танго, милая. Пускай все смотрят на тебя.
0: Номер 21.
1: «Не мига, довольно».

0: старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Autoparstrada LV.
1: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
2: Ew, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
1: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
3: На третьем месте в топ-5 недели от lieliskadavana.lv подарочный комплект «Палутыны». lieliskadavana.lv – топ-подарки ко дню матери.
4: Почему свой дом люди предпочитают строить из баурок?
5: Sadaram, kā ar našķi vēdarā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
6: Virši turpina darīt!
7: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Интеграция радиорешенаюми». Реклама связана с выборами ПСМ 3 октября. Подробная информация ehr.fm/politiska-reklama.
8: Айнер Шлессерс в Латвии основал большие торговые центры. Альфа, Галерея Центрс, Дуоле, Рижский вокзал, Орига и многие другие являются успешными проектами Шлессерса. Сеть магазинов Нарвесен в Латвию привел Айнер Шлессерс. Он первый директор сети магазинов Риме в Латвии. У него есть опыт. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
9: Хотите, чтобы лето вашего ребенка в Риге стало настоящим приключением?
10: Семейный центр «Ривз» приглашает в тематические лагеря. Экспедиция во времени, миссия исследователя, мировые приключения. Каждый день это новые открытия, яркие впечатления и развитие кругозора.
11: Лагеря проходят в Риге в семейном центре «Ривз».
10: Выберите подходящую программу и запишите ребенка уже сейчас на gimenesrivs.lv.
9: Подарите ему лето, которое запомнится надолго.
10: Подробнее gimenesrivs.lv.
12: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буне Типс АБЦ. Компрессор Факом, крепящийся к стене с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены.
13: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
14: No 29. aprīļa līdz 12. maijam saldējums Trūva svētku ar marmelādi 500 gramu 3 eiro 89 centi. Un dzirkstošais dzēriens Mežezars 750 ml 2 eiro 29 centi.
15: Top, top, top!
16: EHR Plus! EHR Plus!
17: Главный русский топ!
18: Номер 17!
17: Опускается на

0: русский топ. Five Star Family с треком «Раз-два» сегодня опускаются на две позиции. Сразу следом Джонни с песней «Помню».
1: Номер 16
2: опускается на два места.

интересные факты вместе с Dreamy. All dreams in one Dreamy. Знаешь ли ты, что один из самых популярных подарков на День матери – это открытка? В этот день по всему миру отправляются миллионы открыток, однако люди выбирают дарить и что-то практичное, чтобы забота о маме продолжалась.

0: продолжалось еще долго после праздника. Порадуй маму подарком, который облегчает повседневную жизнь. Ручной пылесос Dreamy V11 Essential. Его мощность 150 Вт и эффективность фильтрации 99,9%. Чистота в доме без лишних усилий. А у мамы больше времени для себя. Интересные факты вместе с Dreamy. All dreams in one Dreamy.
1: Главный русский топ.
0: Номер 15.
1: Поднимается на 3 места.

0: только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха составит плюс 12, плюс 15 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: слушаем лучшие треки недели. Это главный русский топ. Нюша с треком «Амора» сегодня отступает на две позиции. А вот Джонни и трек «Эйфория» сегодня поднимаются на 7 строчек вверх.
1: Номер 12.
2: Поднимается на 7.

0: Модный поп сегодня замыкают очередную десятку главного русского топа. Впереди топ-10 этой недели. Но перед этим давай напомню тебе, кто расположился до этого.
1: Главный русский топ. 10 предыдущих позиций.

0: 12.
1: Джонни, «Эйфория».
2: Между нами эйфория. Твой взгляд — это эйфория.
0: Номер 11.
1: Артик и Асти, «Модный поп».

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 2:24
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: 8.
1: Место сохраняет.
2: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я

0: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ew, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Интеграция радиорисинаюми». Реклама связана с выборами ПСМ 3 октября. Подробная информация ehr.fm/politiska-reklama.
3: Благодаря работе Шлессерса на посту министра сообщения между Ригой и Стокгольмом начали курсировать паромы «Таллинг». Во времена правительства единства маршрут Рига-Стокгольм был остановлен, и паромное сообщение так и не возобновили. Пора вернуть Шлессерса во власть и восстанавливать наше государство вместе. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
4: Мама пелнījusi visgaršīgāko. Šajā māmiņdienā iepriecin viņu ar skrīveru saldumiem. Izvēli, kas uzbur neaizmirstamu garšu un patiesas rūpes. Pieejami veikalos visā Latvijā un arī online. Skrīveru saldumi LV. Skrīveru saldumi saldākais. Paldies, mammu!
5: Мэнес Аптека советует. В мае скидки до 56% на средства гигиены полости рта Орафлукс, ополаскиватели полости рта для ежедневной гигиены, для профилактики кариеса и гингивита. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
6: Та армора. Nostiprina pamatus celsbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora – celsbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora – LV.
7: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
8: Par EHR mēdz teikt.
9: Tiem tak jumts aizbraucis.
8: Mēs dalām naudu, uzsaucam festivālus un vedam klausītājus uz koncertiem. Bet tagad laiks patiešām noraut jumtu.
10: EHR.
8: EHR šovasar atkal gāzēs pa Latvijas ielām ar kabrioletu. Tas parādīsies tur, kur tu to gaidi, un arī kur to vismazāk gaidi, un tas pazudīs pirms paspēsi pamirkšķināt. Nedomā daudz, počē kabriķi! Nopočēji! Iepausto to Instagram storijā un laimēs supdēli! YOLO! EHR kabriķis gāzē pretī vasarai kopā ar Reo vairāk kā ūdens.
11: Главный русский топ.
12: Номер 7.
13: Опускается на...

Русский топ. Это главный русский топ и треки, которые получили вашу поддержку. Напомню, что голосовать за свой любимый сингл вы можете на

интересные факты вместе с Dreamy. All dreams in one Dreamy. Знаешь ли ты, что День матери – один из самых популярных праздников? Например, в США он занимает одно из первых мест по объему подарков. В этот день люди чаще всего дарят цветы, сладости и практичные подарки для повседневной жизни. Порадуй маму подарком, который облегчает повседневную жизнь. Ручной пылесос Dreamy V11 Essential. Его мощность 150 Вт и эффективность фильтрации 99,9%. Чистота в доме без лишних усилий, а у мамы больше времени для себя. Интересные факты вместе с Dreamy. All dreams in one Dreamy.

0: русский топ. Мод с треком «Намек на нас» сегодня сохраняет позицию прошлой недели. А вот прямо сейчас ответ на главный вопрос: будет ли у нас сегодня новый лидер или нет? И я скажу, что да, будет. Лимба с треком «С кем ты играешь» сегодня отступает на 3 строчки назад.
1: Номер 4
2: опускается на

0: saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике Филман. Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: Филман уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику Филман. Очки Филман.
4: В ближайшее воскресенье не забудь поздравить любимую маму с Днем Матери.
5: В салоне «Зъеды он Зъеды» на Кроню 23Б вас ждет невероятное количество ярких и запоминающихся, нежных и воздушных, срезанных цветов и букетов, которые напомнят вашей маме о вашей любви и заботе. «Зъеды он Зъеды» Кроню 23Б или с доставкой на «Зъеды он Зъеды» ЛВ.
6: Ты знаешь, что на День мамы можно подарить цветы, которые не вянут? Подарком от L'Occitane и мама, и бабушка, и крестная смогут наслаждаться намного дольше. Моя мама заслуживает самого лучшего. И это L'Occitane. Подарки в праздники и в будние дни. Alpha Acropole, Spice, Galleria Centers и в интернет-магазине. L'Occitane.
7: Я Макса Мазак. Paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Ваш ребенок увлекается музыкой?
9: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
8: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
9: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
8: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
9: Запишите ребенка сейчас. Гименес РИС ЛВ.
10: Пусть лето зазвучит ярко.
8: Подробнее Гименес РИС ЛВ.
11: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунецибс АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверенный в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецибс АБЦ.
12: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 12. maijam LV veikalos litrs piena baltais, oho, 79 centi. 200 grami siera ar olīvām un tomātiem Landana 2,49. Kilograms ābolu Idared 79 centi. LV desertiem 35% atlaide. Un 100 trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum Lemon vispār 16,99, jeb tikai 17 centi par vienu. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
13: Эхо R Plus представляет
14: 16 мая в Елгове в ночном

0: Эфир Плюс. Главный русский топ.
1: Номер 3. Леша Свик, Нилетто и Мэри Гу, «Аритмия». На той неделе они были на второй позиции, с которой сегодня их скинули. Филатов и Керес, включи музыку.
2: Номер 2.
0: Поднимается на 2 места. Если просто...

0: Новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразол Зентива – препарат мгновенного действия. Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Зентива Групп АС, филиал в Латвии.
1: Mosties saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju! Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu! Tagad ieņem zemo startu un aiziet! BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!

0: представляет
1: Эхо Эр Плюс. Рига 96.2. Эхо Эр Плюс. Рига.
0: Только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха составит плюс 12, плюс 15 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: точное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: Три часа 9 минут.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
1: Прекрасная музыка, аромат сирени и незабываемое весеннее настроение в честь 80-летия Института садоводства. Приглашаем вас на концертную программу «Эс-Зеду» в сад сирени в Добеле 22 мая в 6 часов вечера. В концерте примут участие Елговский Биг Бенд, Дауманс Каунинч и другие. Специальный гость – Гундарс Аболинч. Билеты на сайте «Билиша Парадейза». С ними вы сможете наслаждаться садом сирени в течение всего дня.
2: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
3: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
4: Tiešsaistes modes veikals Souls.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Souls. Lejupielādē stilu.
5: На четвертом месте в топ-5 недели от lieliskadavana.lv йога с щенками в студии Феллине. lieliskadavana.lv Топ-подарки ко дню матери.
6: Только на этой неделе еще выгоднее. Во всех магазинах Vision Express скидка 40% на оправу или линзы для очков. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
7: Tā armora nostiprina pamatus celsbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora celsbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora LV.
8: Ты когда-нибудь задумывался, какие треки сейчас на пике популярности? Каждый будний день, ровно в 5 часов вечера, включай ЭХР Плюс и узнай первым, какой трек сегодня станет номером один.
9: Со мной Катя Ерофеевой.
8: Будь частью главного хит-парада страны. Голосуй за свои любимые треки на ehr.fm.
9: Вместе с lieliskadavana.lv.

0: деревья, декоративные кустарники и теплицы, инструменты для работы в саду, техника и роботы-газонокосилки, консультации ландшафтных архитекторов, грили, бани, садовая мебель, террасы и детские площадки. Все для вашего сада на выставке «Сад и стиль жизни» 9 и 10 мая на Кипселе. Бесплатная парковка.
1: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
2: В обувных магазинах NS King летняя коллекция для всей семьи уже в продаже. Скоро выпускной? Не откладывай! Ведь скидки на всю весеннюю обувь до 50%. NS King. Обувь, которая ведет вперед.

0: Узнай-ка хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Завтра будет облачно с прояснениями, вечером ожидается небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 12 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Попади в десятку с подарочной картой Рига Плаза. Если хочешь порадовать, подари подарочную карту на покупки в 150 магазинах Рига Плаза. Теперь ее можно приобрести и в интернете. Заходи на RigaPlaza.lv. ЭХР Плюс.
0: Топ 5.
1: Всем привет и отличного пятничного настроения. Настраиваемся на приятный отдых в приятной компании. С вами я, Катя Ерофеева, и прямо сейчас на ЭХР Плюс будут звучать исключительно лучшие хиты этого дня. Топ 5 открыт, и запускаем новинку выпуска. И это не Мига с треком «Довольно».
2: Номер 5.
0: Новинка этой недели.

0: ХР Плюс.
1: Топ-5.
2: Только что с нами в топ-5 Ваня Дмитриенко с треком «Шелк». Это 4-я строчка. Далее с 3-й услышим талантливого автора, и это Мэри Гу. В апреле певица выпустила колыбельную с пометкой для взрослых. Ну а мы послушаем трек, который уже серьезно разогнался в топ-5. Номер 3 чарта. Мэри Гу, «Не ревнуй».
0: Номер

0: ХР Плюс.
1: Топ 5.
2: Среди лучших треков дня Артик и Асти «Модный поп». Музыканты этой весной представили новую концертную программу, которая погружает в творчество группы длиною в 15 лет. В программе все золотые хиты Артика и Асти. Ну что, а теперь о самом главном, и это наш номер один. В лидерах топ-5 лирик с треком «Кассеты». Встречайте лучшего и спасибо за ваши лайки в мобильном приложении «Эхо Р». И теперь услышимся в понедельник. С вами была Катя Ерофеева. Всем классных выходных, удачи и пока.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 5:16.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: vieglo, kad saka, ka viņai neko nevajag. Šoreiz uzticies mums. Pārsteidz mammu ar masāžu, spā, brīvdienu atpūtu vai neaizmirstamu piedzīvojumu uz zemes, ūdenī vai debesīs. Radīsim skaistākās atmiņas kopā. Lieliska dāvana .lv
1: Nenokavē! Origo sezonāli ir klāt. Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesoāriem un vēl.
2: No 6. Līdz 9. Maijam.
1: Origo.
3: Here we go! Vot što ti uslišiš daļšē.
4: Iepērcies Rimi e-veikalā un laimē e-velo. Līdz 1. Jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīda elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV, loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.
5: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
6: Места знать надо. Купила их в оптике Филман. Всего за 55 евро.
5: Ух ты! Безумно выгодно.
7: Филман уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику Филман. Очки Филман.
8: Ты знаешь, что на день мамы можно подарить цветы, которые не вянут? Подарком от L'Occitane и мама, и бабушка, и крестная смогут наслаждаться намного дольше. Моя мама заслуживает самого лучшего, и это L'Occitane. Подарки в праздники и в будние дни. Alfa Акропол, Спицы, Галерея Центрс и в интернет-магазине. L'Occitane.
9: Металл не мусор, это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 270 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
10: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в СЭМ 3 октября. Подробная информация ehr.fm/politics-reklama.
11: Ни один политик не сделал столько для развития экономики Латвии, сколько Айнарс Шлессерс. Между Ригой и Юрмалой находится Салаена, один из крупнейших проектов недвижимости в Латвии. Дома, школы, детские сады, торговый центр, спортивные сооружения и площадки. Проект развития Салаена – это проект Шлессерса. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
12: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Padari savu pasauli plašāku.
13: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pēc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
14: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazin LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazin LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
15: Tikai 3 dienas atlaižu maratons līdz 50% modes centrā podium brīvības gatvē 201 modes zīmoliem Calvin Klein, Karl Lagerfeld, Furla, Armani, Luisa Spagnoli, Emme Marella, Liu Jo, Betty Barclay, Marco Polo, Juk, G-Star un citiem. Atlaižu maratons līdz 50% modes centrā podium tirzniecības centrā Teika Plaza brīvības gatvē 201 tikai 3 dienas. Pasteidzies!
16: Volkswagen festivāls tuvojas tikai 6 dienas. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. Maija visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: номер два этой недели.

5 часов 35 минут. Интересные факты вместе с Dreamy. All dreams in one Dreamy. Знаешь ли ты, что более половины людей предпочитают отмечать День матери в ресторане? Около 52% проводят этот день в ресторанах, и все чаще к таким теплым встречам добавляются практичные подарки, которые радуют еще долго после праздника. Порадуй маму подарком, который облегчает повседневную жизнь. Ручной пылесос Dreamy V11 Essential. Его мощность 150 Вт и эффективность фильтрации 99,9%. Чистота в доме без лишних усилий, а у мамы больше времени для себя. Интересные факты вместе с Dreamy. All dreams in one Dreamy.

0: Tiek TET LV, TET veikalos vai zvani. TET – stiprākais savienojums.
1: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
2: Я не могу без тебя.
3: 10 мая, в День матери, в Шауми Арена, незабываемый вечер в компании Валерия Меладзе. Концерт, который вдохновит и наполнит сердца любовью. Почувствуйте уникальную энергетику и магию его песен. Смотри. Валерия Меладзе. 10 мая. Шауми Арена. Билеты в продаже в сети Билеша Сервис. Лучший подарок любимым к празднику.

0: 5:52. Интересные факты вместе с Dreamy. All dreams in one Dreamy. Знаешь ли ты, что один из самых популярных подарков на День матери – это открытка? В этот день по всему миру отправляются миллионы открыток, однако люди выбирают дарить и что-то практичное, чтобы забота о маме продолжалась еще долго после праздника. Порадуй маму подарком, который облегчает повседневную жизнь. Ручной пылесос Dreamy V11 Essential. Его мощность 150 Вт и эффективность фильтрации 99,9%. Чистота в доме без лишних усилий, а у мамы больше времени для себя. Интересные факты вместе с Dreamy. All dreams in one Dreamy.
1: Эхо Air Plus.
2: Только хиты!

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Завтра будет облачно с прояснениями, вечером ожидается небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 12 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Будь в тренде с Рига Плаза. Одежду на каждый день и для особых случаев предлагают Peek & Cloppenburg, Half Price, New Yorker и другие магазины. Заезжай, порадуй себя! Рига Плаза.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 6:10.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку Autoparstrada LV.
1: Далее.
2: Next.
3: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
4: Ew, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
3: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
5: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
6: Места знать надо. Купила их в оптике Филман. Всего за 55 евро.
5: Ух ты! Безумно выгодно.
7: Филман уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику Филман. Очки Филман.
8: Ты знаешь, что на День мамы можно подарить цветы, которые не вянут? Подарком от L'Occitane и мама, и бабушка, и крестная смогут наслаждаться намного дольше. Моя мама заслуживает самого лучшего, и это L'Occitane. Подарки в праздники и в будние дни. Alfa Акропол, Спице, Галерея Центрс и в интернет-магазине. L'Occitane.
9: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Интеграция радио Ресенаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация ehr.fm/politics-reklama.
10: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию Ryanair. Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Premjer Schlesers.
11: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika, arī dziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
12: Менес аптека советует Doppel Herz Active Magni 400. Комплексные средства для сердца, энергии и мышц. В мае со скидкой до 40%. Doppel Herz – немецкое качество для твоего ежедневного благополучия. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
13: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
12: Менес аптека – рецепт твоего здоровья.
14: Tikai trīs dienas. Atlaižu maratons līdz 50%. Modes centrā podium. Brīvības gatvē 201. Modes zīmoliem Calvin Klein, Karl Lagerfeld, Furla, Armani, Luisa Spagnoli, Emme Marella, Liu Jo, Betty Barclay, Marco Polo, Youp, G-Star un citiem. Atlaižu maratons līdz 50%. Modes centrā podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201. Tikai trīs dienas. Pasteidzies!
15: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija, Storens un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.

0: старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ. Here we go. Вот что ты услышишь дальше.
1: Раз, два, выключаем огни. Двери запираем на завтра.
2: Салику с папира вису, ку эс грибету павейкт маяс, дарза ун гаража. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
4: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
5: Я максимум мазак, палек вайрак. Ар самазин ЛВ, висир тиеш тик венкарш. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
7: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
8: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Pādari savu pasauli plašāk!
9: Tiešsaistes modes veikals Souls.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Souls. Lejupielādē stilu.
10: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijam 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
11: Отличное предложение уже 47 лет. Юск отмечает день рождения со скидками до 60% на садовую мебель и мебель для дома, одеяло, подушки, матрасы и многое другое. Покупайте также на Юск.ЛВ.
12: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
13: О, поэтому выбираю основательность, а не временное решение.
14: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
15: Манай Латвией ир витаминием богата дзервеню гарша. Он салда медус смаржа. Мана Латвия – манс лапнумс.
16: No 29. aprīļa līdz 12. maijam saldējums Truva svētku ar marmelādi 500 gramu 3 eiro 89 centi un dzirkstošais dzēriens Mežezers 750 ml 2 eiro 29 centi.

0: LV. Только на этой неделе еще выгоднее. Во всех магазинах Vision Express скидка 40% на оправу или линзы для очков. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
1: Mamma pelnījusi visgaršīgāko. Šajā māmiņdienā iepriecina viņu ar skrīveru saldumiem. Izvēli, kas uzbur neaizmirstamu garšu un patiesas rūpes. Pieejami veikalos visā Latvijā un arī online. Skrīveru saldumi LV. Skrīveru saldumi – saldākais. Paldies, mammu!
2: В обувных магазинах NS King летняя коллекция для всей семьи уже в продаже. Скоро выпускной? Не откладывай! Ведь скидки на всю весеннюю обувь до 50%. NS King – обувь, которая ведет вперед.
3: Я не могу без тебя.
4: 10 мая, в День матери, в Xiaomi Arena, не забывай

0: просыпайся под музыку, которая задает ритм нового дня с 6 до 9 утра на ЭХР Плюс. Только хиты, которые помогут начать утро с драйва и хорошего настроения. Включайся в ритм с ЭХР Плюс. Вместе с Кофиасбанка ЛВ. Самым вкусным кофе в городе. ЭХР.ФМ представляет
1: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
0: Только хиты.
2: Завтра будет облачно с прояснениями, вечером ожидается небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 12 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.

0: Европола. Здесь собираются главные танцевальные треки недели. Только что вместе с нами были Баста и Дмитрий Журавлев, девочка в цветах. У них сегодня минус 7. Хочу окунуть тебя в прошлое и напомнить, кто неделю назад занял первые 3 позиции.
1: Клубный топ-20 русского танцпола. ЭХР. Топ-3.

Holy Flame. Тону. Музыка, за которой идут. Музыка, которую любят. Это топ-20 русского танцпола у микрофона Роберт Берестов. Давай расскажу тебе, какие изменения сегодня тебя ожидают в главном танцевальном чарте страны. Итак, 7 треков свои места сохраняют, 6 поднимаются и 7 падают. Сегодня

0: часов 11 минут.
1: Отличные новости! Скидка 10 центов за каждый литр топлива в приложении Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации

0: Если ты подключился к нам недавно, только что вместе с нами были Филатов и Керес «Иногда» в ремиксе от Пичугина, который придал данному треку немного танцевального грува и перкуссии. Сегодня это 17-я позиция чарта. Ну а далее у нас «Мона, знаешь ли ты».
1: Номер 16.
2: Место сохраняет.

0: 20 русского танцпола ЭХР.
1: Здесь не ставят музыку, здесь задают тон. Это топ-20 русского танцпола Артик и Асти. Модный поп в ремиксе от Index One. Только что были вместе с нами. На большом концерте Артик и Асти собралось немало звезд шоу-биза. Среди гостей была и актриса Наталья Рудова. Она призналась, что песни группы давно стали для нее нечто особенным. По словам Рудовой, у Артик и Асти столько хитов, что выбрать один любимый просто невозможно. Но один трек она все же выделила, и это «Груз».

0: момент окунуться в воспоминания и вспомнить расположение треков с 20 по 11 позицию.
1: Клубный топ-20 русского танцпола. ЭХР. 10 предыдущих позиций.
2: Номер 20.
0: Мохито, Фарго и Плужа. Никому не отдам.
2: Номер 19.
0: Баста и Дмитрий Журавлев. Девочка в цветах.
2: Номер 18.
0: Нюша, Ядовитая.
2: Номер 17.
0: Филатов и Керес. Иногда.
2: Номер 16.
0: Мона, знаешь ли ты?

0: микрофона Роберт Берестов. Мы здесь для того, чтобы выяснить, смог ли Holy Flame удержать свое первое место или нет. Будь с нами, чтобы узнать это первым. Также дай мне знать, где ты нас слушаешь и как твое настроение. Пиши мне в директ @echoR+. Ну а лучшую десятку сегодня открывает Вунамур, кукла.
1: Номер 10.
2: Поднимается на 4.

0: ОВ. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
1: Tiešsaistes modes veikals Sols.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Sols. Lejupielādē stilu.
2: Лето вашего ребенка может быть не только веселым,
3: но и по-настоящему полезным.
4: Подарите ему возможность побеждать вместе с шашечным лагерем «Дом от Прекс» в семейном центре «Ривз».
2: Логика, уверенность в себе, новые друзья и увлекательные занятия. Все в одном месте.
4: Количество мест ограничено, поэтому записывайтесь уже сейчас на gymnasrivs.lv.
2: Умное лето начинается здесь, в семейном центре «Ривз». Подробнее gymnasrivs.lv.
5: Плюс представляет 16 мая в Елгаве в ночном

0: нельзя пропустить. За пультом Роберт Берестов и диджей Лавров. 16 мая. Елгова. Ночной клуб «The Blow».
1: Karstākie sporta notikumi, sportiskākā atmosfēra un labākie fani – viss vienu vietu. Sinotip LU. Esi kopā ar uzvarētājiem!

20 русского танцпола. Вокруг концерта Анны Асти разгорелась дискуссия. Вокальный педагог Вероника Юдина выпустила видеоразбор выступления певицы и заявила, что часть зрителей уходила с концерта. По мнению блогера, плотный график и постоянные концерты могли сказаться на состоянии певицы. Сама же Асти ответила, что далеко не все понимают, как устроена жизнь артиста с постоянными перелетами и концертами. Не знаю, как по мне, всегда будут те, кто

0: ТОП-20 русского танцпола.
1: Новый альбом «Басты и Гуфа» уже ставит рекорды. За 12 часов альбом собрал больше 120 тысяч лайков. А трек «Из песни слов не выкинешь» занял первое место в чартах. Сам Гуф признался, что идея второго альбома появилась прямо в студии, без долгих разговоров. Спустя 15 лет после первого совместного релиза артисты снова громко напомнили о себе. Двигаемся дальше.

0: сохраняют позицию прошлой недели. Прямо сейчас напомню тебе, кто расположился с 10 по 2 строчку. И представлю тебе лидера этой недели.
1: Клубный топ-20 русского танцпола.
2: Русского танцпола.
1: 10 предыдущих позиций.
2: Номер 10.
0: Вунамур, кукла.
2: Номер 9.
0: Анна Асти, плачу на техно.

0: Рила Зипо. Танцую до утра.
1: Номер 6.
0: Филатов и Керес. Включи музыку.

0: zodu augšā saules zaķi, dzirdēji jaunumus? Latvijas augstākā virsotne nav gaiziņš. Tā esi tu. Tev sanāk pilnīgi viss un nav neviena iemesla sevi bremzēt. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
1: В обувных магазинах NS King летняя коллекция для всей семьи уже в продаже. Скоро выпускной? Не откладывай! Ведь скидки на всю весеннюю обувь до 50%. NS King – обувь, которая ведет вперед!
2: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или Покоматы по всей Латвии.
3: Signetbank piedāvā prātavētas koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. Jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija, Storens un Signetbank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
4: Ne tikai spēles, sports, emocijas, fakti. Jokersports.lv. Izbēdini prātu!
5: EHR.FM представляет
6: EHR Plus Рига 96.2 EHR Plus Рига
5: Только хиты! Let's

Группа «Градусы» с треком «Голая» только что была вместе с нами. Мало кто знает, но группа «Градусы» в 2015 году распалась из-за звездной болезни солистов, которым было все мало. Причиной всему, конечно же, это деньги. Сейчас ребята возобновили свое творчество, но вернуться на былой уровень пока что не могут. Хорошо, конечно, когда есть деньги, но также хорошо, когда они есть лишь в том количестве, которое позволяет вам быть свободным. Всем хорошего вечера, у нас далее.

саундтрек для тебя и твоей тусовки. Он здесь на Эхо R+. Кстати, Потап, бывший продюсер группы «Время и стекло», долго не мог определиться с названием.

где-то между этажами застрявший клип. Так звучат мои чувства к тебе, громкий припев плюс банальный куплет. Я на тебе, и ветер туда мне принес твой смех. Здесь ночью идет снег. Ты в моем сердце, и в нем нет свободных мест. Старт с вершины Эвереста, спецрейс. В плеере погромче музло. Я отрываюсь от земли, я иду на взлет за тобой.

твоей тусовки. Он здесь на Эхо R+. Для всех фанатов Marvel есть хорошая новость. Появился трейлер новой части «Мстители», где режиссеры раскрыли, что у Тора появился ребенок. А сражаться против злодея вместе с главными персонажами вселенной также будут Люди Икс и Фантастическая Четверка. Лично я уже готов покупать

Сладкой водкой клубы. Надо мной проплываю, пропадаю вдали. Заплетаются косы виноградной лозы, оставляя улыбку.

0: ЭХР.ФМ представляет
1: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
0: Только хиты.